0: «Космо по-русски» – медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify. «Космо по-русски». Германия в детали.
1: Это сложная профессия и очень востребованная. Социальных работников в Германии свыше 600 тысяч, но их по-прежнему не хватает. Почему? Это один из вопросов, которые мы хотим задать гостю нашей студии Галине Михайлис. Она социальный работник. Здравствуйте, Галина.
2: Добрый день.
1: А я сказала «мы». Это Екатерина Савченко, моя коллега.
3: Здравствуйте.
1: И я, Дина Мишина. Здравствуйте. Галина, я не зря начала с упоминания, что профессия эта сложная. Вас в нее что привело? Желание быть на острее человеческой боли? Или просто, вот поскольку она такая востребованная, вы всегда будете при работе?
2: Нет, душа привела, потому что, в принципе, с детства меня вело как-то работать именно с людьми, общаться с ними. Была даже мысль пойти в психологию, но потом поняла, что там все-таки другой уровень общения с людьми. И поняла, что вот именно социальная педагогика — это тот уровень, который мне комфортен, и который вот именно на уровне человека. Я понимала, что людей очень много, и очень много людей несчастных, к сожалению, и хотелось как-то все-таки помочь. Выучиться на социального педагога можно, пойдя на социальную педагогику. Я закончила университет имени Гумбольдта на предмете Erziehungswissenschaft, то есть это наука воспитания, и параллельно работала именно в социальной сфере. И таким образом я получила статус социального педагога.
3: Галина, я хочу все-таки немножко углубиться в твою работу. Я знаю, что, будучи студенткой, ты уже начала работать как социальный работник, социальный педагог в организации Jugendhilfe. Может быть, ты расскажешь об этом периоде?
2: Да, с удовольствием. Попала я туда на самом деле случайно. И меня сразу зацепило, что это работа именно с семьями, с маленькими детьми. И мы были, в принципе, последней инстанцией перед тем, как детей забирают из семей. То есть мы были те люди, которые поддерживали семьи, которые поддерживали мам в основном, найти в себе силы, найти тот правильный путь, чтобы остаться все-таки вместе с ребенком. И это была очень трудная работа, это была очень эмоциональная работа. И я, будучи студенткой, учась в университете, посещая семинары и лекции, хочу сказать, что именно на работе научилась намного большему, чем мне дал университет. То есть у нас были, мы называем это как клиенты наши, наши клиенты были от 15 лет и до 26. Это молодые люди, могут быть мамы, могут быть папы, в основном это были мамы, которые обращаются в Jugendamt, учреждение по работе с молодежью, либо само это учреждение находит этих семей, потому что поступают какие-то заявки, может быть, какие-то жалобы и так далее. То есть эта семья уже знакома с этим учреждением, и это учреждение предлагает семье, прежде чем забрать ребенка, мы можем инсталлировать какие-то дополнительные виды помощи. Это может быть либо работник, который приезжает в семью работать и приезжает на встречи, работает активно в том месте, где семья живет. А в нашем же случае это была очень-очень большая квартира, которая была оборудована для 6 семей с персоналом. И в нашем случае, получается, семьи, точнее, мама и ребенок, папа и ребенок переезжали в эту организацию и находились там на протяжении полгода, некоторые год жили, некоторые полтора жили, и они находятся 24 часа под присмотром. То есть я приезжала на работу, и у меня была суточная работа. Я приезжала в 12 часов и уезжала в 12 часов с работы. То есть мы передавали смену и менялись с коллегами, и люди были всегда в присмотре, то есть мы с ними завтракали, мы с ними проводили какие-то игровые ситуации. Поначалу, пока я еще была студентка, я занималась более какими-то простыми работами, то есть общение с ними, игры с детьми, какие-то бытовые вещи, закупиться, приготовить, то есть вот такие вот разнообразные вообще вещи, которые именно имеют смысл с жизнью, да, то есть как выживать, что мне нужно, чтобы выжить самой и прокормить еще ребенка и воспитать его, и дать ему все навыки и все возможные потребности, которые нужны ребенку.
1: То есть вы буквально с первых дней в этой работе поняли, что она связана со стрессом, да? Вас это не испугало? Вы не захотели в какой-то момент поменять профессию? Были такие мысли?
2: Нет, или... нет, профессию поменять полностью, таких мыслей вообще не было до сих пор. Могу сказать, до сих пор мысли нет. Меня это не пугало, потому что на тот момент я научилась разделять. И я понимала, что если я буду это принимать все именно на себя эмоционально, я не смогу 100% работать профессионально. И для меня было сразу четко понятно, это моя работа, это моя профессия, и поэтому я это делаю профессионально, четко, но тем не менее с эмоциональной стабильностью, ну и с эмоциональными чувствами. То есть это не так, что жестко вот-вот это все происходит не в нашем мире, и как бы полностью отключаться. Но тем не менее нужна какая-то дистанция.
1: Значит, вы научились как-то дистанцироваться, дабы свои нервы поберечь. Тогда почему так происходит, что у 60% социальных педагогов наблюдается так называемый burnout эффект, то есть синдром внутреннего выгорания. Это вы смогли так себя от этого синдрома вылечить? Или что-то вот они не то делают? Или вас не учат этому дистанцироваться?
2: Первый очень интересный факт, что нас не учат этому. То есть и закончив университет, я практически не получила знания, которые мне нужны на работе. То есть я очень благодарна и очень рада тому, что я параллельно к своему обучению я работала. И потом у меня уже в какое-то время было... Я больше работала, чем даже училась. И понимая, потому что я там именно намного больше получаю знаний. И именно там у меня были замечательные коллеги, которые меня научили, которые даже не научили, а я это считывала, я это чувствовала, где нужно немножечко все-таки дистанцию снизить, где нужно ее увеличить. И поэтому этому научиться очень трудно, это нужно чувствовать. И лично от меня такой как бы личный совет, который я для себя тоже приняла, поставить себе какие-то сроки и менять работу. То есть были коллеги, которые работали там и 10 лет, и 20 лет, и 30 лет. Есть люди, которые это могут. И перед ними снимаю шляпу, кто это может делать 30 лет. Для себя я поняла, что я очень разносторонний человек, и мне хочется посмотреть весь спектр этой профессии, потому что профессия, она трудная, она очень стрессовая, но она очень замечательная, многогранная. То есть там столько разных путей, куда можно пойти. И поэтому я как бы не хотела себя ограничивать, я хочу посмотреть все. И поэтому для себя как бы такой вот поставила срок, что каждые 5 лет я хочу менять именно свое направление. И вот как раз 5 лет, в принципе, я замечательно вписалась в это. То есть я потом ушла немножечко дальше. Я свою вот эту границу между вот этим стрессом и близостью к семье, находиться непосредственно в семье, я немножко ее удалила. То есть я потом пошла именно в консультацию. Я консультировала семьи, уже не находясь напрямую в этой семье. И это было, наверное, самое такое здоровое решение на тот момент, потому что я понимала, что я стала мамой, я более эмоционально реагировала на какие-то моменты. И я такой человек, если я не могу на 100% выложиться на работе, я меняю что-то. То есть я приняла это решение и поняла, что мне нужно дистанцироваться, и поэтому ушла именно в сферу такую, как консультировать, помогать извне.
3: То есть, получается, ты отработала в организации Jugendhilfe и поменяла свое направление, пошла в школу. Ты мне рассказала некоторое время назад о том, что в школе, ну, в твоей, или, я не знаю, это принято в других школах тоже, существует двухступенчатая такая система помощи детям, и ты вторая ступень, и есть система ТЛГ+. Вот расскажи, пожалуйста, об этом, это очень интересно.
2: Да, система ТЛГ+, это Temporary Learning Group. На русский я бы перевела это как пространство или группа для индивидуального развития. И как вот ты сказала, что есть две ступени, я бы сказала, что это не две ступени, это всё-таки какая-то вот параллель, потому что наша работа, или в чём заключается моя работа тоже, связать вот этих всех людей, все помощи, всех групп, да, все инстанции, я бы назвала это, да, то есть у нас семья есть, есть сам школьник, есть Jugendamt, есть сама школа, учителя, также социальные работники, которые в школе, и есть я. И я закрываю, в принципе, самую-самую, наверное, маленькую часть учеников, то есть у нас очень маленькая группа, но это не значит, что эта группа занимает какое-то маленькое место в этой школе. Потому что у нас, наверное, самые интересные ученики — это те ученики, которые, можно так сказать, не вписываются в нашу школьную систему, которая очень-очень устарела, потому что всё меняется, а школьная система остаётся такой, какая она вот есть, в принципе. И ожидать от всех учеников, что они идеально впишутся в эту систему, это просто невозможно. И я очень рада, что есть такие группы, Temporary Learning Group, к сожалению, они не во всех школах есть, которые создают такое пространство, где эти ученики могут находиться и развиваться. Потому что если нет таких групп, то они просто как бы выпадают из жизни. Они сначала перестают ходить в школу. Или, может быть, даже начинается это намного раньше. Они начинают смотреть с окошка, они начинают спать на уроках, они начинают не интересоваться чем-то, они начинают мешать на уроках, потому что им неинтересно, им может быть сложно, то есть там разные-разные причины. Начинают замечать, что что-то не так, что-то идёт не по плану и что-то не вписывается вот в эту систему. И в этот момент в игру врываемся мы, и, получается, смотрим с учеником уже вместе, что ему подходит, что ему вообще нужно. То есть мы не исходим из того, что есть какая-то проблема, мы исходим из того, что нужно какое-то другое пространство, где этот человек научится заново развиваться. И вот это пространство мы как раз-таки создаём у себя в группе индивидуального обучения, индивидуального развития.
3: Меня волнует вопрос, кто направляет учеников к тебе в группу, могут ли это родители сделать? То есть они, наверное, замечают, что с ребёнком что-то не так? Или это уже, я не знаю, прерогатива директора школы?
2: Есть разные варианты, как можно попасть в нашу группу. И я сейчас говорю только за нашу школу. Я, к сожалению, не знаю, как это делается в других школах. То есть каждая школа имеет право немножечко индивидуально выстраивать эту группу, и у каждой школы есть свой концепт. В нашей школе мне было очень важно, чтобы доступ к этой группе был открыт как и с моей стороны, так и со стороны учителя, который может ко мне обратиться и сказать: «Галина, приди, пожалуйста, посмотри, может быть, там что-то можно сделать». Также и директор школы. Также у нас очень тесная работа с нашими зондапедагогами, которые ответственны именно за какие-то формальные вещи тоже, то есть даже регистрация ребёнка, чтобы он получил какой-то определённый статус. Потому что пока у ребёнка нет никакого статуса здесь в Германии, то есть статус MZOTS — это эмоционально-социальная проблематика, статус LERNEN — это если у ребёнка определённое IQ, и ему нужен дополнительный какой-то материал или нужен совсем другой материал, и статус GE — это geistliche Beeinträchtigung, если есть какие-то другие формы особенные, которые нужно учитывать. То есть они занимаются и документами, они также занимаются сопровождением таких детей во время школьного процесса, во время уроков и так далее. Вот у нас, в принципе, очень такая совместная, хорошая работа с ними. То есть они могут мне посоветовать какого-то ученика. Я могу на уроке заметить что-то и пойти к ним и сказать: я вот заметила вот это, при том, что у этого ученика, может быть, не будет ещё пока никакого статуса. То есть они тогда уже обратят на него внимание и сделают уже последующие шаги. Родители пока на данный момент у нас не так активно предлагают детей для этой группы. То есть на данный момент у меня такое ощущение, что вообще родители не в курсе, что такая группа есть. Потому что это может быть не во всех школах, может быть, это не тематизирует так вот, что у нас есть такая группа. И, в принципе, может быть, это и хорошо, потому что группа очень маленькая, всего 10 человек. Школа у нас 1000 человек. То есть, естественно, это очень-очень такая элитная группа, как я называю, не проблемные дети, это просто дети, которые очень классные, которые элитные, которые попали вообще в эту группу. То есть мы доносим до родителей эту информацию, где мы видим, что эта информация пока нужна или еще нужна. И в основном это родители, которые детей, у которых уже есть определенный статус, они получают эту информацию. И они тоже могут также прийти и сказать, что вот мы хотим, чтобы наш ребенок ходил в эту группу. Но за мой опыт, полтора года вот я уже в школе, ни разу такого случая еще не было.
1: То есть те дети, которые попадают в вашу группу, отзанимавшись какое-то время, они возвращаются в свой класс, откуда вы их забрали? Или у них какой-то другой путь уже?
2: Это интересный вопрос. В том плане, что я их из их группы не забираю. И это было очень мне важно, потому что есть тоже разные концепты такой группы. Есть концепты, которые с понедельника по пятницу, с утра до вечера этот ребенок находится в такой группе, и потом через 2-3 месяца он возвращается в класс. Мне было важно, чтобы ученики не вырывались ниоткуда. Они все-таки в своем классе, и мне хочется, чтобы они в своем классе оставались. Мы их забираем на несколько уроков. И на протяжении вот этих уроков они находятся в нашей группе, где мы также занимаемся уроками. Команда наша состоит из меня как социального педагога, и у меня еще в команде 3 учителя. Учитель математики, учитель английского и учитель немецкого, которые проводят уроки. Единственное, что мы не 90 минут учим немецкий, английский и математику. Мы 45 минут активно с ними занимаемся, а 45 минут — это то время, когда мы их поддерживаем именно с их социальной сферы, когда мы с ними разговариваем.

0: я могу сделать, как я вообще это чувствую, как выходить из этого, какие есть варианты, и иногда мы даже их проигрываем. То есть мы прям даем им пространство, чтобы они попробовали это, а как я могу по-другому отреагировать, и смотрим, да, вот это вот больше тебе подходит, супер, вот получилось классно, и мы прям каждый шажочек их, то есть это мы не шаги их хвалим, а даже там сантиметры, то есть это те дети, у которых очень заниженная самооценка, к сожалению, у которых очень много потребностей, разные потребности, у которых в основном не удовлетворены какие-то вот даже вот как Grundbedürfnisse, да, то есть вот эти вот вещи, которые для людей само собой разумеется, а у них этого нет. И поэтому там немножко даже совсем, даже не немножко, там совсем другая атмосфера обучения и цель. У нас не цель хорошей оценки, да, это хорошо, что они получат хорошие оценки, у нас больше цель именно научить их, даже не научить, а найти с ними вместе путь, вот.
1: И сколько это по времени занимает?
0: У нас на данный момент 6 уроков мы предлагаем в неделю. И у каждого ученика мы смотрим по потребностям. То есть если одному ученику немецкий, например, на данный момент не нужен, у него все замечательно получается в его классе. Он учится, он с учителем контактирует хорошо. Он хорошо контактирует в классе, выполняет задания и может там тоже именно экспериментировать, да, то есть те, которые маленькие задания, которые мы даем, пробовать, смотреть, что получается тогда, например, мы его оттуда не забираем. То есть мы забираем их с тех предметов, которые немножечко проблематичные, либо если мы понимаем, что им нужны все эти 6 часов в неделю активного, интенсивного времени для развития. А остальное время они находятся в своем классе, то есть они всегда остаются частью класса, они всегда получают полноценную информацию и участвуют во всех других организационных каких-то мероприятиях и так далее.
2: Ты сказала, что в твоей группе, в твоей команде есть преподаватели по определенным предметам. Почему выбрали именно эти предметы? Ведь все дети разные. То есть у какого-то ребенка могут быть проблемы по одному предмету, а у трех других по другим предметам.
0: Это больше, наверное, решение из персонального ресурса, так как мы не можем в команду взять всех учителей. То есть у нас есть определенные учителя, которые проходят еще дополнительную квалификацию, чтобы вступить в эту группу. Есть дополнительное повышение квалификации, которое они должны пройти, чтобы попасть в эту группу. И чтобы немножечко ограничить все-таки, кого мы ищем и кому проходить эту квалификацию, мы все-таки решили оставить предметы математику, английский и немецкий, так как это предметы, которые, по которым сдается экзамен. И наша цель ученикам все-таки позволить или предоставить возможность получить образование школьное, добиться тех целей, которые они себе сами поставили в жизни. А с образованием все-таки с школой это немножечко легче.
1: Ну вот сейчас нас слушают люди, я так предполагаю, да, у которых, возможно, такие же проблемы с детьми. Что им делать, если они узнают, что в их школе нет такой программы ТЛГ+? Куда им обращаться?
0: Я очень надеюсь, что эта группа будет расширяться и даже будет вводиться как обязательная группа в каждой школе, потому что я считаю, что в каждой школе должно быть какое-то пространство, где каждый человек может найти себе свое правильное место для развития именно. Если такой группы нет, есть в школе социальные работники. Мой совет сначала пойти к социальным работникам и поговорить, как вообще мой ребенок чувствует себя в школе, какое у них ощущение. Потому что бывает такое часто, что у родителя создается другое ощущение. И бывает такое, что родители хотят, вот ему надо вот это, ему надо вот это, ему надо дополнительные какие-то задания и так далее, а ребенку это не нужно. Он развивается в школе, или у него оценки такие в школе не потому, что он сейчас не может развиваться, он не хочет. И это тоже нормально, и особенно в переходном возрасте. То есть нужно смотреть тогда по-другому и разговаривать со своим ребенком, а что же тебя зажигает, а что же есть какое-то занятие такое или задание, которое тебе нравится, вот где ты забываешь время есть. Давай посмотрим, что тебе для этого нужно. Какой предмет может быть в школе для этого важен, чтобы мы концентрировались уже

0: на этот предмет. Договориться с ребенком может быть какой-то компромисс решить. Я вот вижу, да, математика этот, ну и ладно. А вот эти предметы у тебя хорошо. Давай тогда поднимем вот эти оценки, чтобы у тебя средний балл был примерно такой, чтобы у тебя потом были какие-то возможности. То есть если с детьми это, в принципе, логично обсудить, тогда и они понимают, для чего они это делают. К сожалению, на данный момент очень многие дети не понимают, для чего. И я их тоже понимаю. И поэтому мы даже у нас в группе ввели такой бонус. Последние 15 минут они сами выбирают, что они делают. То есть мы можем пойти с ними поиграть в бильярд, поиграть в дарт, выйти на улицу вокруг школы пройтись. И это они понимают. Это для них позитивная как раз такая вот изюминка, которую мы получили за то, что они отработали. То, что я потом смогу пойти куда-то в университет, то, что я могу потом получать какую-то зарплату, то, что я пойду куда-то учиться, для них сейчас это может быть даже не актуально, и они не могут это почувствовать так. Это родителям важно, да. А что важно ребенку?
1: Космо по-русски. Германия в деталях. Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.